боюсь я вас, значит, видел вас я в недобрый час, будь тот проклят час, когда встретил вас, очи черные, непокорные, не видал бы вас, не страдал бы так, всю жизнь прожил бы.